0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, сегодня, 10 сентября, в Омске без осадков. Дневная температура плюс 28. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода. Воскресенье плюс 22 и дождь.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните. 38-58-18. 38-58-18.
1: Выставка «Лего» в Омске. Огромные фигуры, миллионы деталей, детская зона, фотозоны, VR-игры, мастер-классы и прочие интерактивы. Ваши дети точно будут в восторге. Выставка «Лего» ТРЦ «Континент» с 11 сентября по 4 ноября. 0+.
2: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
5: Доставка на работу и обратно.
4: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
6: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
7: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
8: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Ваня.
9: Радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: материмся, блин!
1: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 10 сентября, в Омске без осадков. Дневная температура плюс 28. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода. Воскресенье плюс 22 и дождь.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Магдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон «Магдана». Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
6: Школа магии, шоу иллюзий необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
9: Хочешь свой дом, но участка нет?
10: В Евростиле знают ответ.
9: Нет накоплений на первый взнос?
10: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
9: Евростиль. Заезжай и живи.
10: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
2: Ваня, Ваня, Радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Новую систему оплаты труда сотрудников здравоохранения разработают в России. Эксперт перечислил уважительные причины опоздания на работу. Картофель подешевел больше других продуктов в августе. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. В России к концу 2026 года собираются создать унифицированную систему оплаты труда медперсонала, которая позволит уменьшить диспропорции в заработных платах между различными регионами. Об этом сообщил глава профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников. По новым правилам оклад должен составлять не менее 50% от зарплаты без учета компенсаций. На стимулирующие выплаты, включая премии, будет приходиться не больше оставшейся половины, цитируют его ведомости. В настоящее время во многих регионах сложилась обратная ситуация. Окладная часть не дотягивает до рекомендуемой планки, и значительную долю заработка медиков формирует премия, отметил он. Домников уточнил, что внедрение новой системы запланировано на начало следующего года. Работать над созданием единых подходов начали еще до периода пандемии, но реализацию реформы пришлось отложить в связи с необходимостью предоставления медицинским работникам повышенных стимулирующих выплат, рассказал он в беседе с изданием. И в продолжение темы, наказание за опоздание на работу не последует, если причина отсутствия сотрудника в начале рабочего дня признается уважительной. При этом законодательство не устанавливает исчерпывающего перечня таких причин. Об этом напомнил руководитель юридической практики в Суперджоп Александр Южалин. Опоздание не будет признано дисциплинарным проступком и не повлечет наказание только в том случае, если оно произошло по уважительной причине. Законодательство не содержит закрытого перечня таких причин, отметил он в беседе с РИА Новости. Эксперт уточнил, что к уважительным причинам относят опоздание, предварительно согласованное с работодателем, а также выполнение государственных или иных обязательств. Кроме того, уважительной считается необходимость посещения врача по назначению. Опоздать на работу можно при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, таких как поломка транспорта, неблагоприятные погодные условия или чрезвычайные ситуации. Цены на картофель снизились в августе больше, чем на какой-либо другой продукт. Об этом рассказали в Роспродсоюзе. Всего за месяц они упали на 16,5%. К концу августа средняя стоимость картофеля составила 59 рублей за килограмм. В июле наибольшее снижение стоимости показали сливочное масло, свинина и рис. В Росстате отмечают, что ряд товаров может подешеветь из-за сильного рубля и увеличения предложения.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 10 сентября, в Омске без осадков. Дневная температура плюс 28. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода. Воскресенье плюс 22 и дождь.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Одесе. Скидки на шашлык с черемшой.
1: Шашлык новый с черемшой.
0: Реклама на радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: За шубой Империя Меха. Ленинградская площадь 3.
2: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
3: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
4: Ждем в Доброцене.
5: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
12: 12+.
11: Ваня. Радио Ваня.

Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам. В

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 10 сентября, в Омске без осадков. Дневная температура плюс 28. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода. Воскресенье плюс 22 и дождь.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Магдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха Норки. Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Магдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
3: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
5: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
7: Радио Ваня. Встречай осень.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Правила приема в вузы могут измениться уже в следующем году. Россиянам рассказали, когда включат отопление. Социологи вычислили средний возраст безработного. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Миноборнауки проанализирует итоги приемной кампании 26-27 учебного года и при необходимости внесет изменения в порядок приема абитуриентов в вузы. Об этом сообщили в профильном ведомстве, передает ТАСС. В Госдуме считают, что оптимальным решением стало бы введение единого порядка для всех вузов, при котором олимпиадники и выпускники, сдавшие ЕГЭ, поступали бы на бюджет по отдельным квотам. Уже через 2 недели в России наступит астрономическая осень. Это произойдет 23 сентября, в день осеннего равноденствия. В этот момент продолжительность дня и ночи практически сравняется, после чего в северном полушарии световой день начнет постепенно сокращаться, а ночи станут длиннее. Тем временем россиянам напомнили, когда же включат отопление. Обычно батареи запускают после 5 холодных дней подряд. Речь идет о периоде, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 градусов тепла. Об этом напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин. Такое правило закреплено в постановлении правительства. Конкретную дату устанавливают местные власти. Если же после официального открытия отопительного сезона в квартире все равно холодно, жильцам рекомендуют сначала обратиться в управляющую компанию, а затем, при необходимости, в жилищную инспекцию. Средний возраст безработного в России составляет чуть больше 36 лет. Такие данные обнародовал Росстат. При этом каждый третий безработный входит в категорию молодежь до 25 лет. Лица в возрасте 50 лет и старше составляют около 19,5% безработных. Также больше 38% россиян в целом никогда не имели опыта трудовой деятельности. По данным на начало августа, уровень безработицы в России составлял 2,3%, отмечает ТАСС. Вьетнам становится одним из главных зарубежных направлений для россиян. За 8 месяцев эту страну посетили уже более 1 000 000 наших туристов. За весь прошлый год их было около 700 тысяч, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Рост связывают в том числе с расширением прямого авиасообщения. Сейчас между странами выполняется 78 рейсов в неделю из разных российских городов. При этом Россия рассчитывает увеличить и встречный турпоток. По словам Решетникова, электронной визой для поездки в нашу страну уже воспользовались 27 тысяч жителей Вьетнама.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 10 сентября, в Омске без осадков. Дневная температура плюс 28. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода. Воскресенье плюс 22 и дождь.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима 27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент 2», бутик 155.

0: обновленного Havail F7 в антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Фа-фа-фаротека.
5: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
7: Доставка на работу и обратно.
6: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
3: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
8: 13 октября стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт холл. 18+.
9: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
10: Прозрачные цены.
9: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
10: Со стороны Квадро.
9: Green Auto.
11: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
12: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
13: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
12: Новый сезон мелодрам.
14: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
12: Скажи счастью «да».
15: Ты выйдешь за меня замуж?
14: Да.
12: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 18.00 на «Домашнем». 16+.
16: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
17: Радио Ваня.

0: тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске «Антикор Сервис» по адресу Волгоградская, 63/1, телефон 330-606.
1: BLG. Надежность в движении.
2: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
4: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
5: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов, ремонт карданов, расточка блока цилиндров, ремонт головки блока цилиндров. Качественно, с гарантией. 53-68-28. Пархоменко, 9.
6: Школа магии, шоу «Иллюзии и необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67-30-34.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
11: Выставка «Лего» в Омске. Огромные фигуры, миллионы деталей, детская зона, фотозоны, VR-игры, мастер-классы и прочие интерактивы. Ваши дети точно будут в восторге. Выставка «Лего», ТРЦ «Континент», с 11 сентября по 4 ноября. 0+.
12: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
13: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 5653 28716.
14: Телефон рекламной службы 53 42 80.
15: Ваня, Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Бюджетные места в вузах будут распределять по принципу актуальности профессии. Мэр Омска назвал улицы, где идет укладка асфальта, большими картами, и у офисных сотрудников появился новый термин. Подробнее об этом прямо сейчас. Бюджетные места в вузах будут распределять по новым правилам. Согласно проекту Миноборнауки, при финансировании станут учитывать востребованность специалистов на рынке труда. Если раньше главным ориентиром было количество выпускников, то теперь насколько быстро они находят работу по специальности и какую зарплату получают в первый год после окончания учебы. Эти требования коснутся всех направлений. В Омске за сезон обновлено свыше 500 участков дорог. Общая площадь нового асфальта превысила 640 тысяч квадратных метров. Работы ведут как локально, так и большими картами с полным перекрытием проезжей части. Среди таких участков улицы Конева, Волгоградская, 70 лет Октября, Иртышская набережная, Космический проспект, Богдана Хмельницкого, Пушкинский тракт, 21-я Амурская и другие. Об этом сообщил мэр. Работы идут также на Первой Учхозной. По ней проложен маршрут общественного транспорта к вечерней школе для людей с нарушениями слуха. В Москаленском районе продолжается ремонт на участке трассы Москаленки-Гвоздевка. На отрезке дороги с 15 по 17 километр провели предварительные работы и вскоре приступят к ликвидации неровностей дорожной одежды. После завершения восстановительных работ специалисты уложат два слоя асфальта, укрепят обочины, нанесут разметку и установят новые знаки. Хомичка, выкопавшая цветы в новом сквере у СКК Блинова, пришла в полицию. Женщина объяснила, что от знакомых узнала об огласке этой истории и ей стало неловко за свой поступок. Она принесла извинения и выразила готовность компенсировать ущерб. Полиции напомнили, что все зеленые насаждения на городских территориях являются муниципальной собственностью. Их самовольное выкапывание или уничтожение влечет административную ответственность. В Омске начали продавать воду из нового светомузыкального фонтана. Объявление появилось на сайте Авито. Автор предлагает приобрести полулитровую бутылку такой воды за 500 рублей и даже обещает организовать доставку на дом. Напомню, светомузыкальный комплекс на Иртышской набережной заработал 28 августа. У офисных сотрудников появился новый термин «ржавление». Так психологи называют состояние, когда силы работать есть, но сама работа стала скучной, однообразной и потеряла смысл. В отличие от выгорания, причина не в перегрузке, а в отсутствии интереса и новых вызовов. Исправить ситуацию помогут новые проекты, больше ответственности или разговор с руководителем о том, как изменить привычную рутину. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 10 сентября, в Омске без осадков. Дневная температура плюс 28. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода. Воскресенье плюс 22 и дождь.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Бутерброд на завтрак? Надо! Колбаса – душе награда! В мясной лавке «Сибколбасы» вы найдете все и сразу!
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка на колбасу до 25%. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: банкротства, лишь негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
8: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
9: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
0: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
12: Реклама на радио Ваня.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
15: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
14: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru

скажешь тебе спасибо за этот пожар между

0: Радио Ваня.
1: Если тушим на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: По данным синоптиков, сегодня, 10 сентября, в Омске без осадков. Дневная температура плюс 28. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода. Воскресенье плюс 22 и дождь.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировые пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
2: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
4: Хочешь свой дом, но участка нет?
5: В Евростиле знают ответ.
4: Нет накоплений на первый взнос?
5: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.

меняете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Правила приема в вузы могут измениться уже в следующем году. Россиянам рассказали, когда включат отопление. Социологи вычислили средний возраст безработного. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Минобрнауки проанализирует итоги приемной кампании 26-27 учебного года и при необходимости внесет изменения в порядок приема абитуриентов в вузы. Об этом сообщили в профильном ведомстве, передает ТАСС. В Госдуме считают, что оптимальным решением стало бы введение единого порядка для всех вузов, при котором олимпиадники и выпускники, сдавшие ЕГЭ, поступали бы на бюджет по отдельным квотам. Уже через две недели в России наступит астрономическая осень. Это произойдет 23 сентября, в день осеннего равноденствия. В этот момент продолжительность дня и ночи практически сравняется, после чего в северном полушарии световой день начнет постепенно сокращаться, а ночи станут длиннее. Тем временем россиянам напомнили, когда же включат отопление. Обычно батареи запускают после 5 холодных дней подряд. Речь идет о периоде, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 градусов тепла. Об этом напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин. Такое правило закреплено в постановлении правительства. Конкретную дату устанавливают местные власти. Если же после официального открытия отопительного сезона в квартире все равно холодно, жильцам рекомендуют сначала обратиться в управляющую компанию, а затем, при необходимости, в жилищную инспекцию. Средний возраст безработного в России составляет чуть больше 36 лет. Такие данные обнародовал Росстат. При этом каждый третий безработный входит в категорию молодежь до 25 лет. Лица в возрасте 50 лет и старше составляют около 19,5% безработных. Также больше 38% россиян в целом никогда не имели опыта трудовой деятельности. По данным на начало августа, уровень безработицы в России составлял 2,3%, отмечает ТАСС. Вьетнам становится одним из главных зарубежных направлений для россиян. За 8 месяцев эту страну посетили уже более миллиона наших туристов. За весь прошлый год их было около 700 тысяч, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Рост связывают в том числе с расширением прямого авиасообщения. Сейчас между странами выполняется 78 рейсов в неделю из разных российских городов. При этом Россия рассчитывает увеличить и встречный турпоток. По словам Решетникова, электронной визой для поездки в нашу страну уже воспользовались 27 тысяч жителей Вьетнама.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 10 сентября, в Омске без осадков. Дневная температура плюс 28. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода. Воскресенье плюс 22 и дождь.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: своему кредитору и в МФЦ.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните. 38 58 18.
3: 38 58 18.
4: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
5: Доставка на работу и обратно.
4: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони. 63 69 70.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
7: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов, ремонт карданов, расточка блока цилиндров, ремонт головки блока цилиндров. Качественно, с гарантией. 53-68-28.
8: Пархоменко 9.
9: 13 октября стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт холл. 18+.
10: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
11: Прозрачные цены.
10: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
11: Со стороны Квадро.
10: Green Auto.
12: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
13: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
12: Новый сезон мелодрам.
14: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
12: Скажи счастью «да».
15: Ты выйдешь за меня замуж?
14: Да.
12: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 18.00 на «Домашнем». 16+.
16: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
17: Реклама на радио «Ваня».
18: Для слушателей старше 12 лет.
19: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
7: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
19: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
4: 12+.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Радио Фаня.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: По данным синоптиков, сегодня, 10 сентября, в Омске без осадков. Дневная температура плюс 28. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода. Воскресенье плюс 22 и дождь.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей – классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
1: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили. 38 05 28.
2: Магдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Магдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
3: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные.

0: вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. И Ибетанский Денис Сергеевич, ОДРН 56-55-28-716.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Новости.
1: СБП свяжет счета и банкоматы разных банков, доступ к цифровому рублю расширят до конца года, морепродукты способны обратить вспять признаки старения.
2: С 1 октября наличные можно будет положить через банкомат одного банка сразу на счет в другом. Деньги будут зачисляться через систему быстрых платежей. При этом такая операция не относится к переводам между собственными счетами. Поэтому за нее могут одновременно взимать комиссию оба банка. Для пополнения установят ограничение максимум 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в течение суток и 200 за месяц. Лимиты вводят, чтобы снизить риски легализации сомнительных наличных. При этом сервис будет добровольным. Каждый банк сам решит, подключаться к нему или нет.
1: Проблему с доступом к цифровому рублю на айфонах рассчитывают решить до конца года. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сейчас все зависит от банковского приложения. Чтобы открыть цифровой кошелек, в нем должен появиться специальный раздел, однако на iOS необходимый функционал пока доступен не всем пользователям. На Android, по словам Аксакова, таких сложностей нет. Банки продолжают дорабатывать приложения для владельцев техники Apple.
2: Средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей в 9 регионах России. В пятерку лидеров вошли северные регионы страны и Москва. Самая высокая зарплата среди сотрудников организации зафиксирована в Чукотском автономном округе – 255 тысяч рублей. В тройку лидеров вошли также Магаданская область – 208 тысяч и Ямало-Ненецкий автономный округ – 194 тысячи рублей, пишет РИА Новости.
1: Морепродукты, похоже, способны обратить вспять признаки старения. Речь идет о съедобных морских асцидиях. Их изучением занимаются ученые Стэнфорда вместе с коллегами из китайских университетов. Соединения, обнаруженные в организмах этих хордовых, улучшают память и способность к обучению, а также укрепляют связи между клетками головного мозга, уменьшают воспаление и даже способствуют росту более густой и темной шерсти у мышей, на которых проводились эксперименты. Исследователи полагают, что эти соединения могут стимулировать регенерацию мозга и защищать стареющие синапсы. Морских асцидий едят часто в сыром виде в некоторых частях Азии, в том числе в Корее и Японии. Морепродукты содержат большое количество жировых молекул, называемых плазмалогенами, которые присутствуют также и в организме человека, по большей части в мозге, сердце и иммунной системе. Однако с возрастом их уровень, как правило, снижается. Восстановление уровня этих липидов может помочь защитить мозг от некоторых изменений, связанных со старением.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 10 сентября. Отмечается целая куча разных праздников. День разноцветных букетов, день обеда за просмотром телевизора, день школьных фотографий, а еще день обмена идеями.
1: Я тут подсмотрел одну безумную бизнес-идею, которая, сработала таки. В Китае, ребята, недавно появился новый стритфуд. Жареный на гриле лед с приправами. Ну, мы уже, да, с вами привыкли, что Юго-Восточная Азия выдает порой какие-то совершенно невероятные вещи, там жареное мороженое.
0: Я от жареного молока еще не отошла.
1: Да, да. Значит, рецепт там такой. Лед бросают на раскалившийся гриль, смазывают маслом и добавляют приправы. Ну, это могут быть чили, перец, кумин, кориандр, лук и так далее. Покупатели приходят в восторг от блюда, а продавцы советуют есть его горячим, ну, в кавычках горячим, естественно. Подается лед на небольшой бумажной тарелочке. Идея началась с шутки. Как-то раз повар из продуктового киоска в Наньчане из провинции Цзянси решил помочь своим покупателям справиться с жарой. Бросил кубики льда на гриль, полил кисло-сладким ароматным соусом, посыпал зеленым лучком и кунжутом и раздал бесплатно. Процесс он заснял на камеру и выложил в одной из популярнейших соцсетей. Неожиданно видео завирусилось, за фирменные закуски стали приезжать гурманы из совершенно разных частей страны и прямо выстраивались в очереди. Забавно, но по отзывам покупателей, больше всего во вкусе жареного льда им нравится вкусный кисло-сладкий соус. То есть, смотрите, есть сладкоежки, которые обжираются холодным мороженым на жаре, а есть люди, которые предпочитают другой вкус. Да, вот этот кисло-сладкий соус, я думаю, что вот тебе бы понравилась такая штука.
0: Мне кисло-сладкий не очень, мне вот соленый больше. Я не могу понять. Ведь если кубик льда бросить на гриль, он тут же превратится в воду. Что? Как это происходит?
1: Вот, видимо, очень быстро. Очень быстро его кидают. Он чуть-чуть оплывает. Его, значит, сбрызгивают этим соусом. Возможно, там происходит процесс легкой карамелизации. И тут же на тарелочку ты отправляешь в рот. И поэтому, соответственно, у тебя вот этот приятный вкус соуса, но при этом прохладненько во рту.
0: Да, ну что, все мы знаем, куда сейчас пойдем вместе со мной дружно? В интернет смотреть видео.
2: Что это было? Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 10 сентября, в Омске без осадков. Дневная температура плюс 28. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода. Воскресенье плюс 22 и дождь.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Кто за мясом? Мы готовы. Вкусный ужин будет скоро. Акции «Море». Успевай. Все, что любишь, забирай.
5: До 30 сентября. Скидка до 20% на охлажденное мясо свинины. Все для вашего стола в мясной лавке «Сибирские колбасы».
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис». Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
7: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
9: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
7: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
10: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
11: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
12: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
13: Ждем в Доброцене.
14: Телефон рекламной службы 53 42 80.
15: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, уже четверг, завтра пятница, и вот они, выходные в Санкт-Петербурге. Попрохладнее стало. Вот вчера я прям чувствовала, день назывался «Бабье лето». Плюс 22 градуса, ни единого дождичка, теплый ветерок дует. Я даже до магазина три раза прогулялась, потому что все время что-то забывала. Что я вчера сделала? Я вчера, наконец-то, меня выбесила вот это вот трендовый рецепт рулета из крабовых палочек. Я подумала, что я его сделаю. Рассказываю, что, значит, происходит в рецепте. Так. Там берется бумага пекарская, на нее рвутся или нарезаются крабовые палки, засыпаются сыром и отправляются, в моем случае, в аэрогриль. Получается такой квадратик. Он остывает, ты его тихонечко переворачиваешь, намазываешь его, предположим, творожным сыром, посыпаешь огурчиком и скручиваешь в рулетик. Ну, можно еще, если вы хотите, чтобы он был похож на суши, можно еще нарвать туда листья нори. Скручиваешь в рулетик, режешь колечками, поливаешь терияки, да, и все.
2: И
1: наслаждаешься. И белковая бомба готова. Да. Значит, да. И как бы, как говорится, и недорого, и сердито. Вот.
2: А чем запить? Подскажет сердце.
1: Запить можно чем угодно. Там вообще вариантов масса. Так вот, друзья, да, недорого, потому что если бы вы такое блюдо заказали в ресторане, представьте, сколько бы вы заплатили. Мы сегодня решили поговорить про недорогие, но в то же время дорогие вещи. Вещи, которые вам, может быть, достались в наследство. Может быть, вы купили в секонд-хенде какую-то вещь, пришли домой. О, батюшки, а это же...
2: Камзол Павла Первого.
1: Я вообще-то хотела сказать Луи Виттон какой-нибудь или еще что-нибудь. Ну, какая-то вещица, да, посмотрели на бирочку. Я, кстати, знаю историю, как девочка купила шорты для своего мужа в секонд-хенде и нашла в кармане $200. Представляешь, какая история. И вот шорты, которые стоили 150 рублей, вдруг стали стоить вот
2: целое состояние.
1: Немалую сумму денег.
2: И вот уже небольшая деревенька под Питером.
1: Его. Вот, а значит, где вы можете оставлять свои сообщения? Не устану повторять. Во-первых, в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» на стене. Не в сообщениях группы. Во-вторых, в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Ну, а в-третьих, конечно же, в нашем канале в Максе. И он тоже называется, удивитесь, «Радио Ваня».
2: За самый классный, самый содержательный, яркий комментарий сегодня дарим фирменную сумку «Шопер» «Радио Ваня».
0: Это ты, это я. Между нами молния.
3: С электрическим разрядом 220 вольт.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны женщины. Разногласия и споры возникают чаще, чем обычно, но уже скоро все наладится.
2: Овны мужчины, сегодня придется признать свои давние ошибки, а это обеспечит вам будущий успех.
1: Тельцы женщины, с важными решениями лучше не спешить, а уж принимать их на ходу точно не стоит.
2: Тельцы мужчины, сегодня многое дается легко, к тому же открываются новые таланты, главное не откладывать даже мелочи.
1: Близнецы женщины, благодаря изобретательности вы находите неожиданные, но эффективные решения.
2: Близнецы мужчины, удивительные возможности, которые перед вами откроются, потребуют немного смелости.
1: Раки женщины. Трижды подумайте перед тем, как что-то кому-то сказать. Последствия могут быть необратимыми.
2: Раки мужчины, вам придется приложить немало усилий, чтобы разобраться с накопившимися проблемами.
1: Львы женщины, очень важно не отвлекаться по пустякам и вовремя реагировать на события.
2: Львы мужчины, любую новую информацию тщательно проверяйте. Сегодняшние сплетни будут очень опасны.
1: Девы женщины, все сложится удачно, если делать с чувством, с толком, с расстановкой.
2: Девы мужчины, ваши достоинства будут замечены представителями противоположного пола.
1: Весы женщины. Женщины, придется как следует постараться, но вы-то знаете, что дело того стоит, и вас это вдохновляет.
2: Весы мужчины, вам звезды советуют закинуть в долгий ящик дела, которые можно отложить, и посвятить этот день отдыху.
1: Скорпионы женщины, будет возможность кое-что в жизни изменить, сделать ее комфортнее и приятнее.
2: Скорпионы мужчины, способность вникать в детали становится залогом успеха.
1: Стрельцы женщины, сложности будут, но если сосредоточиться, все успеете играючи.
2: Стрельцы мужчины, отличное самочувствие и хорошее настроение сделают день насыщенным и не лишенным удовольствий.
1: Козероги женщины, возможны приятные встречи с друзьями и гармоничные переговоры с деловыми партнерами.
2: Козероги мужчины, ваш обычный консерватизм уступает место жажде новых впечатлений и смелых экспериментов.
1: Водолеи женщины, сбалансированное питание и правильный режим дня поможет избежать досадных промахов.
2: Водолеи мужчины, дела решаются быстро и успешно, если вы начнете чуточку пораньше.
1: Рыбы женщины, вы легко находите общий язык с партнерами, которые со временем могут стать добрыми друзьями.
2: Рыбы-мужчины, сегодня лучше заняться чем-то простым, понятным и очень любимым.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Все, что ты любишь на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, четверг, 10 сентября. И недорогая-дорогая вещь. Именно о таких случаях мы сегодня говорим. Ну, то есть, самый такой, да, близкий пример, когда покупаешь что-то задешево, а потом оказывается, что это стоит просто целое состояние. Аня Медведева
2: оценила свои возможности.
1: Оценила свои интеллектуальные возможности и тут же их реализовала в группе радио Ваня ВКонтакте. Несколько лет назад, пишет Аня, брала все для творчества, ну, поскольку очень люблю рисовать. Раньше набор акриловых красок был 5000, там было много цветов, но спустя время цены подняли слишком высоко, задрали, и теперь они стоят 10 тысяч, в два раза дороже. Краски качественные были и сейчас, пользуюсь. Ну, эти рисунки я рисовала давно, вот этими красками. Всем отличного настроения, хорошего дня, привет моему другу Егору. И вот зайдите в группу радио Ваня ВКонтакте, посмотрите, там два примера Аниных работ. Это всегда очень оригинально, это не совершенно не банальное такое творчество, ну, яркая такая индивидуальность. Я думаю, что Ане есть смысл развиваться дальше.
2: А у меня, кстати, тут недавно такой случай произошел. Ну, не совсем прям в два раза вещь подорожала, и тем не менее, я урвала матрас буквально за 8700. И чтобы вы понимали, матрас большой, 1.80 м в ширину, ну, естественно, на 2 метра
1: на
2: длину.
1: На двоих.
2: Да, да. И выдерживает 260 килограммов, то есть под 130 на место. Ну, если мало ли, вдруг я еще разъемся,
1: Я тебя разъемся, я тебе рот зашью.
2: Я, кстати, сегодня взвешивалась, я еще на 1.5 килограмма похудела, представляешь?
1: Какая ты пушинка веселая.
2: Постранела. Да. Ну, мне еще там 30 килограммов, и я буду в порядке. Так вот, друзья, значит, и на следующий же день этот матрас уже стоил 12600. Как вот так вот произошло, что я урвала последние из партии?
1: Что
2: я хотят, молодец.
1: То и делают,
2: да. Еще одно сообщение от Ирины в нашем канале в Максе из Алтайского края. Ирочка нам пишет: я один раз купила у цыганки сапоги за 300 рублей, а они оказались натуральные. И носила я их 10 лет. А потом они мне просто надоели. Я их отдала в комплексный центр. Они были как новые. Что за комплексный центр? Я не знаю, наверное, в комиссионку. Для всех моих знакомых было удивительно такое качество за такие копейки. Еще одну историю расскажу, раз время есть. Хотя, может быть, его уже и нет. Нет, есть. Так вот, значит, я приехала в Петербург в 2005 году на постоянное проживание. И купила ботинки в Коме. Те. И моя 20-летняя дочь у меня их отжала потом. Мои ботинки, которые я купила тогда. И вот они умерли только в прошлом году. Ботинки.
1: Но это знаменитая английская марка, мы прекрасно знаем.
2: И больше таких нет.
1: И поскольку это был, тебе очень повезло, оригинал.
2: Да, вот.
1: Сносу нет.
2: А у вас как это было? Что вы купили недорого, а потом оказалось, что это дорого? А может, вам подарили, а может, вы в наследство получили?
0: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 10 сентября, в Омске без осадков. Дневная температура плюс 28. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода. Воскресенье плюс 22 и дождь.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Хочешь свой дом, но участка нет?
7: В Евростиле знают ответ.
6: Нет накоплений на первый взнос?
7: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем. Ипотеку оформим. Дом для семьи.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Депутаты предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом до 50 тысяч. В Омске начинают монтаж горельефов нового шара «Держава». И Apple представила первый складной смартфон. Подробнее об этом прямо сейчас. Россиян с доходом до 50 тысяч предложили освободить от уплаты налога на доходы физлиц. Законопроект предусматривает внесение изменений в налоговый кодекс. По словам авторов инициативы, действующая налоговая система не предусматривает освобождение от НДФЛ для граждан с небольшими трудовыми доходами, несмотря на наличие прогрессивной шкалы налогообложения. Если закон примут, он вступит в силу с 1 января будущего года. В Омск доставили бронзовые горельефы для нового шара «Держава». Они иллюстрируют историю города с момента его образования. В ближайшие дни горельефы установят на обновленный шар «Держава», рассказали в региональном Минкульте. Само открытие памятника запланировано в будущий вторник, 15 сентября. Напомню, диаметр шара превысит 7 метров, вес около 20 тонн. Основные части изготовили в Екатеринбурге, там же отлили и горельефы. Помимо обновленной скульптуры, горожане получат и благоустроенную площадь Бухальца. На базе 107-й школы в Ленинском округе начал работу крытый футбольный мини-манеж. Появление игрового поля с искусственным покрытием обеспечит комфортные тренировки в любое время года. Заниматься в мини-манеже смогут и жители близлежащего микрорайона, отметил мэр Сергей Шелест. Напомню, реализация проекта стала возможной благодаря программе «Решают люди». Ранее он стал одним из победителей и получил финансирование в размере около 9 миллионов. Добавлю, годом ранее капремонт был завершен и в самой 107-й школе на Сибирском проспекте. «Авангард» сегодня встретится с хоккейным клубом «Сочи». Матч на «Джедрайв-арене» начнется в 19:30. Перед встречей капитан команды Дамир Шеребзянов проведет автограф-сессию в «Экспо». Напомню, это вторая домашняя игра сезона. В первом матче 7 сентября мячи уступили уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 0-4. Apple представила первый складной смартфон. Устройство iPhone Duo выполнено в формате книжки и в сложенном виде по размерам близко к паспорту. В открытом виде это самый тонкий телефон в линейке компании. Внутренний экран примерно на 50% больше, чем у стандартного iPhone. Цены в США начинаются от $2000. Также в ходе презентации были представлены iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про вещи, которые достались вам недорого, а по сути оказались, ну, очень дорогими. И, может быть, не обязательно в цене, а в качестве или еще в чем-то. Инга Миронюк написала в нашу телеграм-канал радио Ваня ФМ. Помню, в Москве был мною очень любимый черкизовский рынок. Я отоваривалась там все время. Это было начало 2000-х. Инга, дорогая, мы вот тут с Алексеем прям ликбез я ему провела по этому черкизону. Я его тоже нежно обожала. Так вот, пишет Инга. Училась я в лицее. Добираться до учебы минут 15 пешком. Автобус, электричка, автобус. В общем, там еще целая трасса. Купила я на рынке босоножки. Обычные черные на каблуке 7 сантиметров. И ездила в них на учебу 5 на 2. Плюс гуляла в выходные. Так долго носила, что даже от их вида устала. В них не сломалось ничего. Кстати, босоножки из кожзаменителя, это даже не кожа, все целое, и каблук, и супинатор, и не потрескалось ничего, и ремешок в норме. В общем, я их выкинула не из-за непригодности, а просто потому, что они мне, ну, очень сильно надоели. Хотя я бы на вашем месте, Инга, поставила их куда-нибудь, да, на видное место и поклонялась. Качественные вещи. В общем, что, история запомнилась на всю жизнь, пишет Инга. Просто неожиданно было на черкизоне купить такую мега-качественную обувь.
2: Андрей написал в нашем канале в Максе, лет 30 назад от бабушки досталась швейная машинка «Зингер». Много лет пользовались, и лет 5 назад от друга узнал, что она может стоить очень дорого. Ну и действительно, родственники рассказали, что эта немецкая машинка досталась моему деду во время Отечественной войны. Ну, трофей. Какова стоимость, неважно, храним память о дедушке ветеране. Но «Зингер» — это знаменитая немецкая фирма, там супер, просто лютое качество, она может там работать по 80, по 90, по 120 лет. У нас, кстати говоря, есть до сих пор в Санкт-Петербурге заводы, которые работают на станках компании «Зингер». Не секрет, что во время индустриализации в 30-е годы станки нам поставляли, кстати говоря, наши друзья из Великобритании, из Соединенных Штатов и из, соответственно, Германии. Там заводы Круппа работали. Действительно, это, ребят, ну, неубиваемое качество.
1: Лёшка поет, как соловей, прям заслушиваюсь.
2: Ну, я историк же, конечно.
1: Елизавета Перовская. Мне коллега платье подарила. А оказалось, оно с подиума. В единственном экземпляре. Красивое такое. И принц с купидонами, как будто на мне фреска Микеланджело. А я почему-то сообщение-то прочитала. Смотри, у меня волосики встали на руках.
2: Ребята, какая электризация.
1: Мне тоже хочется какое-нибудь платье с подиума. Хотя зачем мне платье, когда я в платьях не хожу? Просто хочется. Хочу, желаю.
0: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио Ваня.

ночью только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 10 сентября, в Омске без осадков. Дневная температура плюс 28. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода. Воскресенье плюс 22 и дождь.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Vanticor. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Vanticor Service. Звоните 291-911.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
3: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 18.00 на «Домашнем». 16+.
10: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
11: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
12: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
13: Телефон рекламной службы 53-42-80. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись. И страну поднимем. Батарейки на радио «Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня вы рассказываете нам о тех вещах, которые сначала стоили совсем копейки, а потом оказалось, что ценнее прям и нет на свете. Елена вот история такую рассказывает в нашем канале в Максе. Давным-давно купили в секонде отцу рабочую рубашку. Батя, значит, это рубаху справили. О! А дома уже в нагрудном кармашке обнаружили 50 немецких марок. Вот с одной стороны приятная находка, а с другой осознание, что привозя одежду, ее не то что не стирали и не обрабатывали, а даже не проверяли на наличие чего-либо в карманах.
2: Ну, то есть, пожалуйста, можно постирать ощущение и проверить. У меня просто еще одна история есть от Сережи Хапуженкова из Жуковки, который рассказывает, тоже история про карман. Значит, в конце 90-х ездили мы с компанией в столицу купить себе кожаные куртки. На рынок уже к концу дня попали, друзья быстренько себе все выбрали, а та, которая мне понравилась, была последняя, и всем пацанам показалось, что она какая-то поношенная, что ли. И они отговаривали, но я стоял на своем твердо и купил ее. И когда стал мерить дома, за много сотен километров уже от места покупки, во внутреннем кармане обнаружил деньги, походу, вся дневная выручка на десяток таких курток. Жуковка, привет, пишет Сережа. Вот такая вот штука произошла. Нет, с одной стороны, конечно, обидно за продавца, да, с другой стороны, ну, как-то надо быть поответственнее.
1: А Ольга Ивлева, такая прикольная зарисовка. Пишу из Республики Мордовия. Мне как-то студент за зачет, из чего мы понимаем, что Оля преподаватель, такой студент за зачет привез котенка. Сейчас коту 2 года. Невероятно умный и ласковый котик оказался. Спасибо за такую, в кавычках, взятку.
2: У меня тоже есть история про 2 года. 2 года назад Александр Егоров копил с женой на свадьбу. И внезапно, я еще раз повторю, это важно, 2 года назад, внезапно увидел на одном из сайтов объявление, мол, продаю дом, кирпичный, двухэтажный, баня, гараж, 13 соток, но самое главное, на море. Ну да, на Горьковском водохранилище, но и тем не менее. 450 тысяч всего лишь кирпичный двухэтажный дом. Слушай, 2 года назад.
1: Да мы с тобой в пятницу больше проедаем.
2: Шикарнейший подарок на свадьбу. Спасибо, Господи, пишет Александр. Теперь такая память. Ну, знаете, и со свадьбой мы тоже справились. Кстати, там ее и справили. В этом самом доме. Просто кайф. Саш, ну, я вас поздравляю. Действительно, видимо, этот дом ждал именно вас. А совсем скоро мы узнаем, кого ждет сегодня фирменная сумка Шопер от радио Ваня. Ну, как скоро? Через пару часиков.
0: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: Columbia Pictures не представляет.
1: Хорошо мне с тобой бывает.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мысли

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили обсудить недорогие вещи, которые вам достались либо даром, либо за какие-то маленькие деньги, а в итоге оказалось, что они очень даже дорогие. А об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». И, конечно же, еще можно оставить сообщение в нашем канале в Максе. Как это сделал, например, Василий. Как-то покупал оперативную память для компьютера, и она стоила 4500. Я долго сомневался, жаба душила. В итоге все-таки купил. И знаете, теперь она стоит 16 тысяч. Вот и правильно, что, Василий, вы сообразили в моменте.
2: А Раиса Ашурова, привет из Томска. История произошла 15 лет назад. Моя дочь была маленькая, ей было 3 года. Мы копали картошку, и ко мне подбегает, значит, дочурка, говорит: «Мама, мама, я нашла денежку», и отдает мне монету. Я глянула так одним глазом, убрала в карман, потом, думаю, эту монету отмою. И вот разглядела, в итоге пришла знакомая в гости, работала в ювелирном магазине, ей показала, и оказалось, что эта монета 1821 года стоила громадных денег, ну и до сих пор, разумеется, да, цена на нее только выросла. Причем знакомая просила продать, а мы не согласились, решили, что когда дочь вырастет, сама решит, куда деть это сокровище.
1: Ну вот такое вот приданое у девочки вдруг организовалось, которое она сама себе обеспечила. Дарья, мы как-то раз ходили с мамой в магазин за школьной одеждой и заметили духи Хлоя, которые уже давно сняли с производства. И знаете, нам их отдали просто так, в подарок. Я посмотрела, они стоят где-то 6 тысяч.
2: Антон Иванов всю жизнь мечтал о настоящем угольном самоваре и стуле. Именно советских времен. И как-то раз на одном из сайтов нашел прекрасное предложение всего за каких-то 5 тысяч рублей. Приехал, забрал, а оказалось, что самовар в идеальном состоянии, причем еще царских времен 1905 года, дореволюционный, и стоит он минимум 50 тысяч. Счастью, не было предела, а теперь чай из него пью по-царски, Антон.
1: Тоже была история, девчонка купила набор посуды, чайный сервиз, там за какие-то там 1500 рублей, а потом оказалось, что там одна чашечка только стоит, ого-го, сколько денег, и тоже несказанно была этому рада. Или вот Ангелина Калугина: «Я покупала ткань с рук», пишет Ангелина, «под видом простой блузочной синтетики, в общем, за 3 копейки приобрела, купила, а отрез-то оказался натурального шелка». Тоже, как говорится, повезло. А как однажды повезло вам, рассказывайте, ну и даже, может быть, показывайте.
0: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: «Батарейки» заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».
1: Сильная волна, громкие люди, ныряем за золото.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 10 сентября, в Омске без осадков. Дневная температура плюс 28. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода. Воскресенье плюс 22 и дождь.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2» первый этаж и «Маяк 1» третий этаж.
2: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам. Доставка на работу и обратно. Это «Продоптицефабрика Сибирь». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
0: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
6: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня. Может,

0: положительный заряд. На радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: СБП свяжет счета и банкоматы разных банков, доступ к цифровому рублю расширят до конца года, морепродукты способны обратить вспять признаки старения.
2: С 1 октября наличные можно будет положить через банкомат одного банка сразу на счет в другом. Деньги будут зачисляться через систему быстрых платежей. При этом такая операция не относится к переводам между собственными счетами. Поэтому за нее могут одновременно взимать комиссию оба банка. Для пополнения установят ограничение максимум 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в течение суток и 200 за месяц. Лимиты вводят, чтобы снизить риски легализации сомнительных наличных. При этом сервис будет добровольным. Каждый банк сам решит, подключаться к нему или нет.
1: Проблему с доступом к цифровому рублю на айфонах рассчитывают решить до конца года. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сейчас все зависит от банковского приложения. Чтобы открыть цифровой кошелек, в нем должен появиться специальный раздел, однако на iOS необходимый функционал пока доступен не всем пользователям. На Android, по словам Аксакова, таких сложностей нет. Банки продолжают дорабатывать приложения для владельцев техники Apple.
2: Средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей в 9 регионах России. В пятерку лидеров вошли северные регионы страны и Москва. Самая высокая зарплата среди сотрудников организации зафиксирована в Чукотском автономном округе – 255 тысяч рублей. В тройку лидеров вошли также Магаданская область – 208 тысяч и Ямало-Ненецкий автономный округ – 194 тысячи рублей, пишет РИА Новости.
1: Морепродукты, похоже, способны обратить вспять признаки старения. Речь идет о съедобных морских асцидиях. Их изучением занимаются ученые Стэнфорда вместе с коллегами из китайских университетов. Соединения, обнаруженные в организмах этих хордовых, улучшают память и способность к обучению, а также укрепляют связи между клетками головного мозга, уменьшают воспаление и даже способствуют росту более густой и темной шерсти у мышей, на которых проводились эксперименты. Исследователи полагают, что эти соединения могут стимулировать регенерацию мозга и защищать стареющие синапсы. Морских асцидий едят часто в сыром виде в некоторых частях Азии, в том числе в Корее и Японии. Морепродукты содержат большое количество жировых молекул, называемых плазмалогенами, которые присутствуют также и в организме человека, по большей части в мозге, сердце и иммунной системе. Однако с возрастом их уровень, как правило, снижается. Восстановление уровня этих липидов может помочь защитить мозг от некоторых изменений, связанных со старением.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Бесперебойные «Пивоварова и Акопов». Батарейки на «Радио Ваня».
3: Я без него не

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 10 сентября. Отмечается целая куча разных праздников. День разноцветных букетов, день обеда за просмотром телевизора, день школьных фотографий, а еще день обмена идеями.
1: Я тут подсмотрел одну безумную бизнес-идею, которая, о май гад, сработала таки. В Китае, ребята, недавно появился новый стритфуд. Жареный на гриле лед с приправами. Ну, мы уже, да, с вами привыкли, что Юго-Восточная Азия выдает порой какие-то совершенно невероятные вещи, там жареное мороженое.
0: Я от жареного молока еще не отошла.
1: Да, да. Значит, рецепт там такой. Лед бросают на раскалившийся гриль, смазывают маслом и добавляют приправы. Ну, это могут быть чили, перец, кумин, кориандр, лук и так далее. Покупатели приходят в восторг от блюда, а продавцы советуют есть его горячим, ну, в кавычках горячим, естественно. Подается лед на небольшой бумажной тарелочке. Идея началась с шутки. Как-то раз повар из продуктового киоска в Наньчане из провинции Цзянси решил помочь своим покупателям справиться с жарой. Бросил кубики льда на гриль, полил кисло-сладким ароматным соусом, посыпал зеленым лучком и кунжутом и раздал бесплатно. Процесс он заснял на камеру и выложил в одной из популярнейших соцсетей. Неожиданно видео завирусилось, за фирменной закуской стали приезжать гурманы из совершенно разных частей страны и прямо выстраивались в очереди. Забавно, но по отзывам покупателей, больше всего во вкусе жареного льда им нравится вкусный кисло-сладкий соус. То есть, смотрите, есть сладкоежки, которые обжираются холодным мороженым на жаре, а есть люди, которые предпочитают другой вкус. Да, вот этот кисло-сладкий соус, я думаю, что вот тебе бы понравилась такая штука.
0: Мне кисло-сладкий не очень, мне вот соленый больше. Я не могу понять. Ведь если кубик льда бросить на гриль, он тут же превратится в воду. Что? Как это происходит?
1: Вот, видимо, очень быстро. Очень быстро его кидают. Он чуть-чуть оплывает. Его, значит, сбрызгивают этим соусом. Возможно, там происходит процесс легкой карамелизации. И тут же на тарелочку ты отправляешь в рот. И поэтому, соответственно, у тебя вот этот приятный вкус соуса, но при этом прохладненько во рту.
0: Да, ну что, все мы знаем, куда сейчас пойдем вместе со мной дружно? В интернет смотреть видео.
2: Что это было? Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 10 сентября, в Омске без осадков. Дневная температура плюс 28. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода. Воскресенье плюс 22 и дождь.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: скидки на шашлык с черемшой.
1: Шашлык новый с черемшой.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.

0: лампой головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
3: Скоро в школу, не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
7: Прозрачные цены.
6: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
7: Со стороны Квадро.
6: Green Auto.
1: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
8: Реклама на радио Ваня.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
11: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru. Пивоварова и Окопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, соковыжималка и пылесос. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали бытовой прибор.
3: На картинке подсказки, которая размещена на стене нашей группы и под которой мы предлагаем вам писать ваши варианты ответов, казалось бы, все ясно. Девушка в прачечной или в ванной комнате подносит к лицу стопку полотенец и наслаждается, вдыхая их аромат. Явно полотенца чистые, иначе бы она так не делала. Ну и на дворе белый день, цвета очень приглушенные, вернее, даже я бы сказала, пастельные. Что вам поможет в отгадке нашего сегодняшнего вопроса, неизвестно. Может быть, это действительно будет цвет, может быть, сама дама, может быть, ее действие и телодвижение. Но, казалось бы, как будто бы ответ лежит на поверхности. Но сегодня это не так. Придется немножечко подумать и, собственно, написать. Автор одного из правильных ответов, конечно же, получит приз.
2: А именно 2 билета на премьеру спектакля «Дон Жуан» с Никитой Кологривым в главной роли. 24 сентября на сцене ДК «Выборгский» при поддержке «Радио Ваня».
1: Стоят девчонки, юбки по колено. Перехода метрополитена. Но радио Ваня ближе и роднее.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Тишину за меня.
1: Умная зарядка.
2: На радио Ваня.
3: Ребят, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Мы вас приглашаем незамедлительно посетить. Видите, я даже немножечко опережаю мысль группы радио Ваня ВКонтакте, потому что сегодня в умной зарядке мы загадали бытовой прибор. Но, как обычно, есть сразу несколько «но».
4: Это не утюг. И даже
3: не полотенцесушитель.
4: И не стиральная машинка. На картинке подсказки у нас девушка несет стопку чистых полотенец, ну, наверняка, чтобы положить их на полочку в шкафу.
3: Кстати, и... она же блаженствует, она даже закрыла глаза.
4: От аромата этих полотенец.
3: Да.
4: Конечно же, в этом-то и заключался весь фокус нашей загадки.
3: Да.
4: Что вы предположили? Ну, вот кроме утюга, что у нас тут еще и сушилки, ну, очевидных каких-то вещей.
3: Ну, да.
4: Увлажнитель, вот, например, считает Анастасия.
3: Да.
4: Еще мне очень понравилось ласка. Бытовой прибор ласка. Знаете, если бы был такой бытовой прибор ласка, многие женщины, может быть, даже бы и не выходили замуж.
3: Ну, да,
4: купила себе
3: сохранили
4: ласку.
3: Бы абсолютно счастливую автономию, да. Но помимо того, что есть еще такой пушистый зверек, ласка.
4: Ну, это тоже как.
3: А ты знаешь, что, кстати говоря, тут, по-моему, два года тому назад ласки приходили зимой в северные районы Петербурга полакомиться из помоек. Причем красивые,
4: какой.
3: Чудесные, беленькие такие, пушистенькие ласки.
4: Ну, так, возвращаемся к нашему вопросу. Мне очень понравился ответ тостер. Он неправильный, но ведь полотенце существует для того, чтобы ты был сухой, да? А тостер подсушивает хлеб. Игорь, спасибо большое. Вы сегодня не угадали.
3: Слушай, а какая роскошь, смотри, вафельница.
4: Тоже полотенца бывают, кстати, вафельные. Но у нас на картинке подсказки это не совсем так. У нас они
3: махровые.
4: Ну, кстати, вот мне очень нравится, что в последнее время появились вот эти полотенца для спортивных залов из микрофибры, которые очень тоненькие, легонькие и не занимают много места в сумке.
3: Слушай, ты знаешь что, а я тут заказал себе на кухню коврик на стол для
4: сушки посуды?
3: Свежепомытой посуды, да, потому что невероятно мгновенно впитывает.
4: А я купила в одном магазине одинаковых цен такой уже давно и кайфую.
3: Ну, 1-0 в твою пользу.
4: Да, я сегодня победила. Нет, сегодня у нас победила Любовь Чернова. Правильно, мы имели в виду кондиционер. Девушка вдыхает аромат чистых полотенец и, скорее всего, все-таки с кондиционером.
3: Дорогая Люба, мы вручаем вам два билета на спектакль «Дон Жуан», трагикомедия Мольера в новой постановке. Классика, бьющая в нерв сегодняшнего дня. В роли главного соблазнителя всех времен Никита Кологривый. Спектакль «Дон Жуан». Премьерный показ в Санкт-Петербурге. 24 сентября в ДК «Выборгский». Подробности на kassir.ru. 18+.
4: Никита Кологривый.
2: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 10 сентября, на народном календаре день Анны и Саввы Скирдников. Дело в том, что на Руси в этот день завершалась обычно жатва хлебов. Крестьяне торопились убрать снопы с полей и сложить их в скирды, такие большие стога, чтобы уберечь урожай от осенних дождей и холодов. Процесс этот и дал название празднику «Скирдники». В народе говорили: «Красно поле снопами, а гумно скирдами».
2: И вот с днем Анны и Саввы Скирдников связано множество запретов, нарушение которых, по народным поверьям, может привести к неприятностям, болезням и финансовым проблемам. Итак, значит, ходить в лес, особенно в одиночку, запрещается. Считается, что в этот день лесные духи, а именно лешие, особенно активные, могут сбить путника с пути, завести в болото или непроходимую чащу и полностью остановить все приборы, включая самые элементарные магнитные компасы.
1: Я вот как раз вчера в лес сходила, поэтому сегодня еле дошла до студии.
2: Заранее.
1: Болит все, ничего не помогает, как говорится.
2: Вошла в студию на шарнирах и обратила внимание.
1: А рассказывать незнакомцам личные тайные секреты сегодня тоже нельзя. Хорошо, что вчера с подружкой поделилась вечером, успела до полуночи. Заниматься тяжелым физическим трудом нельзя, особенно женщинам. А я и не могу после вчерашних вот этих вот кочек, бревен и полей и лесов.
2: Послушай, ну кусок кулебяки-то ты поднимешь?
1: Это завсегда, да. А тратить последние деньги, да, нельзя сегодня.
2: Нельзя сегодня, да. А в остальные дни, ради бога.
1: Пожалуйста. Свататься, назначать свидание, венчаться. Вот тоже сегодня так себе денечек.
2: Не планировали.
1: Что же можно делать, наконец-то? Почему все время какие-то запреты? А, пожалуйста, готовьте блюда из калины, пироги и варенье, угощайте соседей, и тем самым вы привлечете в дом богатство и удачу. Что такое калина, спросите вы, где она произрастает?
2: Произрастает она, соответственно, на автовазе, в Тольятти.
1: Совершать добрые дела сегодня нужно, умываться холодной водой, это сделано, приглашать гостей, ага, это я вчера еще пригласила, до сих пор у меня ночует, и молиться святым, чтобы эти гости ушли наконец.
0: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: По данным синоптиков, сегодня, 10 сентября, в Омске без осадков. Дневная температура плюс 28. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода. Воскресенье плюс 22 и дождь.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: 13 октября стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт-холл. 18+.
5: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте.

0: комфортно круглый год. Скороход во всех районах города.
1: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
2: Школа магии, шоу иллюзий необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+. Телефон рекламной службы 53 42 80. Алло!
3: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
4: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
5: 12+.
6: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Программа льготного автокредитования для многодетных семей расширит. Лионель Месси станет владельцем испанского футбольного клуба. В Абу-Даби появится свой мир Гарри Поттера.
2: Минпромторг поддержал расширение программы льготного автокредитования для многодетных семей. Как сообщает Москва-24, сейчас льготой можно воспользоваться при покупке машины не дороже 2 миллионов рублей. Если изменения примут, это ограничение снимут, а размер господдержки будет зависеть от стоимости автомобиля. Также федеральную скидку предлагают разрешить совмещать с региональным материнским капиталом и другими мерами поддержки.
1: Московский центр диагностики и телемедицины создает цифровые сервисы для здравоохранения всей страны. Об этом сообщил Сергей Собянин. На базе центра по поручению президента России запущена федеральная платформа, которая дает врачам в регионах доступ к современным технологиям лучевой диагностики. Центр также разрабатывает и новые медицинские технологии, а к федеральной платформе уже подключились более 2000 медицинских организаций из 75 регионов России.
2: Аферисты начали убеждать россиян обновить основной банковский счет в Центробанке. Об этом пишет газета «Метро». Преступники сообщают человеку, что его данные могли попасть к посторонним, а затем предлагают снять деньги и внести их через другой банкомат по специальным реквизитам. Для убедительности присылают видеоинструкцию, якобы от Банка России. После перевода средства поступают на счета злоумышленников.
1: Звезда мирового футбола Лионель Месси станет владельцем испанского футбольного клуба второго дивизиона «Эльденсе». По данным источников, аргентинец намерен выкупить 100% акций клуба без привлечения партнеров и сторонних инвесторов, и переговоры близки к финалу. Сделка будет завершена после одобрения высшего спортивного совета, пишет Forbes. Футбольный клуб «Эльденсе» базируется в городе Эльда, провинции Аликанте, недалеко от Каталонии. Там Месси планирует жить с семьей после завершения карьеры игрока. Сумма сделки не разглашается, но, по данным СМИ, прежние владельцы оценивали клуб примерно в 12 миллионов евро.
2: В Абу-Даби появится свой мир Гарри Поттера. В парке Warner Bros. World Абу-Даби на острове Яс начали строить сразу 3 тематические зоны. Это Хогвартс, Косой переулок и Запретный лес. Площадь локации около 63 тысяч квадратных метров. Завершить строительство планируют в 2029 году. Это будет первая подобная зона по Гарри Поттеру на Ближнем Востоке. Для Абу-Даби создадут эксклюзивные аттракционы, которых не будет в других парках. Подробности проекта пока не разглашаются, отмечает АТОР.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, хороший день для начала новых деловых отношений откладывать не стоит.
2: Овны женщины, на работе необходимо проявить рвение. А вот дома будьте помягче.
1: Тельцы мужчины, прекрасное время для покупок и физических нагрузок.
2: Тельцы женщины, расстановка планет способствует небольшому улучшению вашего материального положения.
1: Близнецы мужчины, у вас не исключено неожиданное знакомство, которое может привести к незапланированным расходам.
2: Близнецы женщины, ждите приятных новостей, вас чем-то порадуют, а вместе с этим улучшится и настроение, и самочувствие.
1: Раки мужчины, вам могут сделать заманчивое предложение о смене работы или даже всей сферы деятельности.
2: Раки женщины, интуиции доверять не стоит. Сегодня опереться можно только на проверенные факты и здравый смысл.
1: Львы мужчины, устройте близким маленький семейный праздник, теплые воспоминания о нем еще долго будут согревать ваши отношения.
2: Львы женщины, неплохой старт для благоустройства жилья, начала ремонта или хотя бы наведения порядка в доме.
1: Девы мужчины, вам нужно сконцентрироваться только на текущих задачах дня. Подойти к ним максимально вдумчиво и рассудительно.
2: Девы-женщины, подходящий день, чтобы грамотно распорядиться деньгами, покупки будут удачными.
1: Весы-мужчины, придется постоять за свои принципы, так что соберитесь с духом.
2: Весы-женщины, чтобы не допустить промахи и ошибки, вам достаточно просто отнестись к себе чуточку критичнее.
1: Скорпионы-мужчины, звезды готовятся испытать вас на тщеславие и гордыню, поэтому проявите максимум осмотрительности и сдержанности.
2: Скорпионы-женщины, избегайте людей, чья надежность вызывает хотя бы малейшее сомнение.
1: Стрельцы-мужчины, хороший денек для продвижения в делах. Особое внимание уделите новым идеям.
2: Стрельцы-женщины, у вас сегодня есть возможность добиться абсолютной гармонии. Сохраняйте спокойствие.
1: Козероги-мужчины, важно избегать переутомления и лучше посвятить этот день неспешной мыслительной деятельности.
2: Козероги-женщины, звезды рекомендуют вам провести как можно больше времени на свежем воздухе. Это придаст энергии.
1: Водолеи-мужчины, ваш жизненный потенциал на высоком уровне, и ничто не мешает вам исполнить задуманное.
2: Водолеи женщины, благоприятный день для проявления ваших творческих способностей, ну и дара убеждения.
1: Рыбы мужчины, можно полностью доверять партнерам, они помогут воплотить ваши самые честолюбивые планы.
2: Рыбы женщины, вам окажут долгожданную помощь. Давние надежды начнут наконец сбываться.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и Весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на Радио Ваня.
3: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но привет, нам надо поговорить.
4: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 10 сентября, в Омске без осадков. Дневная температура плюс 28. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода. Воскресенье плюс 22 и дождь.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: в 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
4: Доставка на работу и обратно.
3: Это продоптицефабрика сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
5: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
2: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».
9: Я думаю...

0: Сейчас «Звездотека».
1: Новейший китайский телескоп впервые запечатлел более миллиона звезд одновременно. Первый снимок ознаменовал завершение строительства обсерватории в провинции Цинхай на северо-западе страны и переход телескопа к этапу научных наблюдений. На снимке видны туманность Северная Америка, туманность Пеликан и более миллиона окружающих их звезд Млечного Пути. Изображение было получено за одну экспозицию, наглядно продемонстрировало возможности телескопа по наблюдению больших участков неба. Телескоп за раз способен охватить участок неба площадью почти 9 квадратных градусов. Это соответствует площади более 40 полных лун. Первый снимок был создан путем объединения 200 изображений, каждое из которых снималось с выдержкой на 0,3 секунды. Полученная картинка позволяет обнаруживать небесные объекты, которые примерно в миллион раз слабее предела видимости человеческого глаза.
2: Пожалуй, самой внушительной коллекцией носков может похвастаться житель Южной Каролины Дэрил Паркер. Он собрал уже более 2000 пар, причем разных, и планирует попасть в книгу рекордов Гиннесса. А началось все с подарка. Пару носков ему презентовали на День Отца, а дальше на дни рождения, годовщины и по другим поводам. Обычная история. Идея заявить о рекорде пришла в голову внукам Дэрила, а он ее поддержал. Сейчас этот странный рекорд принадлежит ведущему новостей Джиму Доновану. В его коллекции 1531 пара носков, и ни одна не повторяется. И хотя Дэрил уже перегнал рекордсмена и собрал больше 2000 пар, он хочет поднакопить еще экспонатов до конца года. Ну, видимо, чтобы наверняка выйти в лидеры и надолго сохранить позицию.
0: Звездотека. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня такие прикольные истории. Рассказывайте про то, как вам досталась вещица за недорого, а потом выяснилось, ну, чуть ли не в ближайшее время, что перед вами настоящий чуть ли не музейный экспонат. И вот короткая зарисовка от Максима Мацупы в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Периодически езжу в Чермет, черный металл, ищу всякие запчасти на мотоциклы, и попалась в куче старого железа передняя вилка от мотоцикла довоенного немецкого. Выкупил у них всего за 240 рублей, а и перепродал за 5000 на следующий же день. От покупателей отбоя не было. Вот что значит внимательно рассмотреть свежую покупку.
2: Да, некоторые ходят вот у нас на блошиный рынок, и там какие-то раритеты приобретают, да, которые потом оказываются действительно очень дорогими и ценными. Дмитрий Суранов. История произошла еще в 2002 году. Я был школьником, пишет Дима в нашем канале в Максе. Мы приехали к бабушке с дедушкой в деревню, им надо было разобрать, помочь старый дом. И вот при демонтаже крыши нашли кулек с царскими деньгами. 1887 года. Их прям так много-много. И записка. Всем детям расписана какая-то сумма. Выяснилось, что прадед откладывал на будущее детей. У них его было 8, включая мою бабушку. Ну что, разделили между родственниками на память. У нас, кстати, хотели выкупить эти деньги коллекционеры за большие суммы, но мы отказались, что память а деде жива.
1: Да, нумизматы, кстати говоря, особенно высоко такие рейтинговые, очень щедры на подобные приобретения. Людмила Васютина в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Лет 5 назад мне на работу принесли золотое кольцо, ну, буквально за сущие копейки. Я отнесла к ювелиру, значит, это изделие, чтобы почистить, а оказалось, что под слоем грязи бриллианты и изумруд.
2: Ого!
1: Никогда этого не забуду. Понимаешь?
2: Я такая тоже хочу вот что-нибудь... От... Меня просто, если почистить, внутри меня тоже бриллианты и изумруд...
1: Кимберлитовая трубка.
0: Если тебе стало грустно,
3: не забывай меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня мы обсуждали дорогие, недорогие и недорогие, дорогие вещи. Если кто-то запутался, сейчас поясню. Вы что-то купили очень дешево, или, быть может, вам подарили, или вы нашли где-то. А потом оказалось, что это ценная вещь. Еще немножечко ваших сообщений, прежде чем мы огласим имя победителя. Оленька Королек. В январе я купила грядку за 2300 рублей, а размерчик у нее, дай боже, 5 метров длиной, 1 метр шириной и высота 40 сантиметров. Это такие грядки, ну, такие высокенькие, которые можно не сколачивать из досок на приусадебном участке, а металлические,
2: себе.
1: Да. Mm-hmm. Вот, 2300, да, запомнили?
2: Так.
1: И больше такой цены я не видела, только за 8000 рублей. Так у меня все знакомые удивились. Где? Где ты взяла за 2300? Я тоже спрашиваю, Оленька, где ты взяла за 2300? Мне тоже надо за 2300 5-метровую грядку. Я там дыни высаживать буду.
2: Ну, послушай, да, это, по сути, ведь такие истории везения. А Мила Страхова лет 7 назад заставил меня охранник в магазине выворачивать карманы и вытряхивать сумку. Говорит, что я сырок украла. Ну, говорит, ну, вообще анекдот. Я просьбу выполнила, естественно, ничего в моей сумке в карманах не обнаружилось. На вопрос, почему, парень ответил, что я одета как бомжиха. Я приняла это к сведению и решила исправиться.
1: Я бы на месте Милы бы приняла бы парня, а не к сведению, если бы мне кто-нибудь это сказал. С другой стороны, человек эмоционально грамотный, вот так реагирует на
2: удары судьбы, да, может быть, не самый сильный, но, тем не менее, неприятно в любом случае. То есть, вот обработка информации – это и есть способность делать правильные выводы. Итак, далее. На одном из сайтов буквально за 150-200, ну максимум 400 рублей, а то и бесплатно, я набрала себе столько дорогих, красивых вещей, причем выбирала праздничные, на выход, что даже слегка увлеклась, некуда складывать, и теперь хожу в этой красоте повседневно, соответственно, чуть ли не ежесекундно меняя эти самые роскошные наряды. Можете поглядеть, тут один из шикарных луков, ну хорошо, образов уличных Милы Страховой.
1: Слушай, так это же крутой лайфхак. Действительно, многие люди покупают какую-то праздничную одежду и считают, что, ну, на один раз надел, а потом можно и перепродать, да причем еще и за недорого.
2: Насколько было истории с этими коктейльными платьями?
1: Да. А почему не ходить в праздничной одежде каждый день? Я вот просто сейчас подумала, и от этого осознания захотелось Милу немножечко приобнять. Но приобнимать мы сегодня будем Максима Мацюпу, потому что именно ему за его историю достается фирменная сумка-шоппер «Радио Ваня». «Периодически езжу в Чермет», пишет Максим, «ищу запчасти на мотоциклы всякие. И тут попалась мне в куче старого железа удивительная вещь – передняя вилка от мотоцикла немецкого, довоенного». Я его ее купил за 240 рублей, пришел домой, повесил объявление на одном из сайтов, и за 5 тысяч на следующий день эта вилка ушла. Я вам скажу, от покупателей отбоя не было. Они еще там полгода названивали и написывали, где вилка, Максим, где вилка? Где-где? На помойке практически была. Максим, мы вас поздравляем.
0: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 10 сентября, в Омске без осадков. Дневная температура плюс 28. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода. Воскресенье плюс 22 и дождь.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+. Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей. Классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
2: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38 58 18. 38 58 18.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
0: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 18.00 на «Домашнем». 16+.
7: Выставка «Лего» в Омске. Огромные фигуры, миллионы деталей, детская зона, фотозоны, VR-игры, мастер-классы и прочие интерактивы. Ваши дети точно будут в восторге. Выставка «Лего» ТРЦ «Континент» с 11 сентября по 4 ноября. 0+.
8: Компания «Евастиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евастиль55». 35-33-34, 35-33-34. Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН, 560-51-28-716.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Все, что ты любишь, на Радио Ваня.

будешь сильный. Раз, два, три кавычки, сигарету спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: положительный заряд. На радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM.
1: Зачем?

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Минпросвещение разработало новый стандарт обучения для 10-11 классов. На Левом берегу началось строительство банного комплекса, и амичи приглашают присоединиться к экологической акции. Подробнее об этом прямо сейчас. В России планируют ввести новые образовательные стандарты и программу для 10-11 классов с усиленными естественно-научной и инженерной составляющими. Об этом сообщили в Минпросвещении. Обновленная учебная программа для старшеклассников вступит в силу с сентября будущего года. Новый стандарт закрепляет возможность создания инженерных классов на базе школ. Также со следующего года в обязательные результаты обучения войдут навыки работы с искусственным интеллектом. На Конево началось строительство банно-оздоровительного комплекса. Проект включает спа-зоны, джакузи, открытый бассейн и террасу с купелями под открытым небом. Пятиэтажный комплекс рассчитан на одновременный отдых 400 человек. На площадке за торговым центром «Континент» уже приступили к забивке свай, пишет «Суперомск». Напомню, ранее проект получил одобрение Департамента архитектуры и разрешение на строительство. О сроках завершения работ пока не сообщается. В Омске объявлены торги на ремонт улицы Броскита. Работы коснутся участка от улицы Ленина до площади Бухальца. Начальная цена контракта составляет около 15,5 миллионов. За эту сумму подрядчик должен уложить новый асфальт и обустроить тротуары. Среди условий контракта – закупка бортового камня из гранита. Отмечу, параллельно в Омске идет ремонт улицы Лермонтова на участке от пересечения с улицы Ленина до площади Бухальца. Омский политех объявил аукцион на снос недостроенного здания межвузовского центра. Прием заявок от подрядчиков завершится 16 сентября, торги назначены на 18. Победителю предстоит провести демонтаж и рекультивировать участок в течение полутора месяцев. Здание, также называемое библиотекой, расположено рядом с главным корпусом ОМГТУ. Разрешение на работу выдали в 1991 году, затем стройка остановилась. В 2021 несущие конструкции признали негодными, позже наблюдательный совет вуза проголосовал за снос недостроек. Амичей приглашают стать участниками всероссийской акции «Вода России». Акция по очистке берега Иртыша пройдет завтра по адресу Ленинградская площадь 1. Начало в 15 часов. Организаторами всероссийской акции являются региональная Минприроды и общественная организация «Экологический центр» совместно с детским эколого-биологическим центром. К акции могут присоединиться все желающие. Перчатки и мешки выдадут на месте. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 10 сентября, в Омске без осадков. Дневная температура плюс 28. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода. Воскресенье плюс 22 и дождь.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Бутерброд на завтрак? Надо! Колбаса – душе награда! В мясной лавке «Сибколбасы» вы найдете все и сразу!
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка на колбасу до 25%. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.

0: банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76, 1. Со стороны Квадро. Green Auto.
3: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
0: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
5: Скоро в школу, не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
6: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
7: В Доброцене выгодные цены.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
9: Реклама на радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
13: Дождь по лужам. Дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: веселимся, блин!
1: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 10 сентября, в Омске без осадков. Дневная температура плюс 28. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода. Воскресенье плюс 22 и дождь.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
4: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
3: BLG. Надежность в движении.
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
7: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировое пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
8: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
9: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
10: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Теплый плед и радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Программа льготного автокредитования для многодетных семей расширит. Аферисты начали убеждать россиян обновить основной банковский счет в Центробанке. Врач назвала дневную норму сахара. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Минпромторг поддержал расширение программы льготного автокредитования для многодетных семей. Как сообщает Москва-24, сейчас льготы можно воспользоваться при покупке машины не дороже 2 миллионов рублей. Если изменения примут, это ограничение снимут, а размер господдержки будет зависеть от стоимости автомобиля. Также федеральную скидку предлагают разрешить совмещать с региональным материнским капиталом и другими мерами поддержки. Московский центр диагностики и телемедицины создает цифровые сервисы для здравоохранения всей страны. Об этом сообщил Сергей Собянин. На базе центра по поручению президента России запущена федеральная платформа, которая дает врачам в регионах доступ к современным технологиям лучевой диагностики. Центр также разрабатывает и новые медицинские технологии, а к федеральной платформе уже подключились более 2000 медицинских организаций из 75 регионов России. Аферисты начали убеждать россиян обновить основной банковский счет в Центробанке, пишет газета «Метро». Преступники сообщают человеку, что его данные могли попасть к посторонним, а затем предлагают снять деньги и внести их через другой банкомат по специальным реквизитам. Для убедительности присылают видеоинструкцию якобы от Банка России. После перевода средства поступают на счета злоумышленников. Дневная норма сахара при рационе в 2000 килокалорий составляет не более 12 чайных ложек, но полезнее сократить норму вдвое до 6 чайных ложек. Об этом сообщила эндокринолог Камиля Табиева. А ВОЗ рекомендует ограничивать свободные сахара до 10% от суточной калорийности, а в идеале до 5%, цитирует ее РИА Новости. Она пояснила, что к свободным сахарам относится не только тот, который добавляют в чай или кофе, но и сахар в готовых продуктах и напитках, выпечке, соусах, газировке. При рационе в 2000 килокалорий это составляет до 50 граммов, около 12 чайных ложек в день, уточнила медик. Употребление около 25 граммов, 6 чайных ложек сахара при том же количестве дневных калорий может принести дополнительную пользу организму, добавила Табеева в беседе с агентством. Чуть ранее диетолог Антон Поляков рассказал, что сгущенку следует исключить из рациона людям, которые страдают проблемами с углеводным обменом, избыточным весом, а также с сахарным диабетом.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 10 сентября, в Омске без осадков. Дневная температура плюс 28. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода. Воскресенье плюс 22 и дождь.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
3: Доставка на работу и обратно.
2: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
4: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
5: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38 10 48. 38 10 48.
6: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
7: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата.
8: Звони 31 24 63.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.
10: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
11: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
6: Радио Ваня.
1: Радио Ваня. Ближе.

0: По данным синоптиков, сегодня, 10 сентября, в Омске без осадков. Дневная температура плюс 28. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода. Воскресенье плюс 22 и дождь.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Макдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 18.00 на «Домашнем». 16+.
11: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
12: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
13: Реклама на Радио Ваня.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Мы хотим сделать Радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru. Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Россиян начнут уведомлять о подписании кредита на госуслугах. На Лукашевича построят еще один торговый центр. И Омск занял 4-е место среди миллионников по доле жилых комплексов у воды. Подробнее об этом прямо сейчас. Банки обяжут уведомлять клиентов о подписании кредитного договора через портал госуслуги. Нововведение начнет работу с 1 октября будущего года. Согласно документу, кредитные организации будут обязаны в течение часа после подписания договора отправить уведомление в личный кабинет на госуслугах. В сообщении будет указано, кто выдал кредит, на какую сумму и на каких условиях. Если человек не брал его, у него будет 5 рабочих дней, чтобы заявить об этом в банк или микрофинансовую организацию и отказаться от договора. Президент США в очередной раз предложил переименовать Ормузский пролив в свою честь. Об этом Дональд Трамп заявил в Далласе на съезде правящей республиканской партии. Президент отметил, что Соединенные Штаты якобы вновь контролируют Ормуз, через который проходит большая часть мировых поставок нефти. Также он добавил, что цены на энергоресурсы снизятся после победы Вашингтона в конфликте с Тегераном. На улице Лукашевича появится еще один торговый комплекс. Участок для строительства площадью около 4000 квадратных метров располагается между проезжей частью, торговым центром магистрали и многоквартирным домом. Сейчас на этом месте находится неблагоустроенный сквер. В результате торгов стоимость аренды участка выросла более чем в 20 раз, до 30 миллионов. Договор аренды заключен на 4 года и 10 месяцев. За это время на Лукашевича должны построить торговый комплекс. Завтра в Омске начнет работу ярмарка для садоводов. Она пройдет с 11 по 13 сентября на двух площадках. На парковке у здания по улице 70 лет октября 27 и у торгового центра со стороны улицы Гусарова. Дачникам и садоводам омские предприниматели предложат семена, саженцы, садовый инвентарь и специализированную литературу. Места для торговли будут предоставлять бесплатно. Омск занял 4-е место в рейтинге городов-миллионников по концентрации жилых комплексов вблизи крупных водоемов. На прибрежные проекты в нашем городе приходится более 31% от общего объема рынка новостроек. Из 12 возводимых у воды объектов 10 находятся в активной стадии строительства, а средняя стоимость квадратного метра в них превышает 190 тысяч. Половину предложений в этой категории формирует жилье бизнес-класса, пишет ТАСС. Первые 3 места заняли Самара, Волгоград и Нижний Новгород. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 10 сентября, в Омске без осадков. Дневная температура плюс 28. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода. Воскресенье плюс 22 и дождь.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Кто за мясом? Мы готовы! Вкусный ужин будет скоро! Акции «Море» успевай! Все, что любишь, забирай!
5: До 30 сентября скидка до 20% на охлажденное мясо свинины. Все для вашего стола в мясной лавке «Сибирские колбасы».
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
2: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
3: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов, ремонт карданов, расточка блока цилиндров, ремонт головки и блока цилиндров. Качественно, с гарантией 53-68-28. Пархоменко 9.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. Ноль плюс.
4: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Выставка Лего в Омске. Огромные фигуры, миллионы деталей, детская зона, фотозоны, VR-игры, мастер-классы и прочие интерактивы. Ваши дети точно будут в восторге. Выставка Лего. ТРЦ «Континент». С 11 сентября по 4 ноября. Ноль плюс.
6: Фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
7: 13 октября стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт-холл. 18+.
8: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
9: Ваня. Радио Ваня.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпа. Кем я был и кем я стал, все свое сполна

Тлеющий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

0: По данным синоптиков, сегодня, 10 сентября, в Омске без осадков. Дневная температура плюс 28. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода. Воскресенье плюс 22 и дождь.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.
1: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: Хочешь свой дом, но участка нет?
5: В Евростиле знают ответ.
4: Нет накоплений на первый взнос?
5: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
4: Евростиль. Заезжай и живи.
5: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
6: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили. 38-05-28.
8: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха «Норки» – эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон «Макдана». «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
1: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Реклама для слушателей старше 12 лет.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
11: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Программы льготного автокредитования для многодетных семей расширят. Аферисты начали убеждать россиян обновить основной банковский счет в Центробанке. Врач назвала дневную норму сахара. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Минпромторг поддержал расширение программы льготного автокредитования для многодетных семей. Как сообщает Москва, 24 сейчас льготы можно воспользоваться при покупке машины не дороже 2 миллионов рублей. Если изменения примут, это ограничение снимут, а размер господдержки будет зависеть от стоимости автомобиля. Также федеральную скидку предлагают разрешить совмещать с региональным материнским капиталом и другими мерами поддержки. Московский центр диагностики и телемедицины создает цифровые сервисы для здравоохранения всей страны. Об этом сообщил Сергей Собянин. На базе центра по поручению президента России запущена федеральная платформа, которая дает врачам в регионах доступ к современным технологиям лучевой диагностики. Центр также разрабатывает и новые медицинские технологии, а к федеральной платформе уже подключились более 2000 медицинских организаций из 75 регионов России. Аферисты начали убеждать россиян обновить основной банковский счет в Центробанке, пишет газета «Метро». Преступники сообщают человеку, что его данные могли попасть к посторонним, а затем предлагают снять деньги и внести их через другой банкомат по специальным реквизитам. Для убедительности присылают видеоинструкцию якобы от Банка России. После перевода средства поступают на счета злоумышленников. Дневная норма сахара при рационе в 2000 килокалорий составляет не более 12 чайных ложек, но полезнее сократить норму вдвое до 6 чайных ложек. Об этом сообщила эндокринолог Камиля Табиева. А ВОЗ рекомендует ограничивать свободные сахара до 10% от суточной калорийности, а в идеале до 5%, цитирует ее РИА Новости. Она пояснила, что к свободным сахарам относится не только тот, который добавляют в чай или кофе, но и сахар в готовых продуктах и напитках, выпечке, соусах, газировке. При рационе в 2000 килокалорий это составляет до 50 граммов, около 12 чайных ложек в день, уточнила медик. Употребление около 25 граммов, 6 чайных ложек сахара при том же количестве дневных калорий может принести дополнительную пользу организму, добавила Табеева в беседе с агентством. Чуть ранее диетолог Антон Поляков рассказал, что сгущенку следует исключить из рациона людям, которые страдают проблемами с углеводным обменом, избыточным весом, а также сахарным диабетом.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 10 сентября, в Омске без осадков. Дневная температура плюс 28. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода. Воскресенье плюс 22 и дождь.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.

0: Электронного Хавейл F7 в Антикор сервис. Звоните 532-555.
1: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38 58 18.
4: 38 58 18.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
6: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
7: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
8: Прозрачные цены.
7: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76, дробь 1.
8: Со стороны Квадро.
7: Green Auto.
9: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
10: Доставка на работу и обратно.
9: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
11: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
12: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
13: В Доброцене выгодные цены.
14: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
15: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello.
16: Радио Ваня. Встречай осень.

0: «Солнышко в руках».
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.
2: Разбежаться сами.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 10 сентября, в Омске без осадков. Дневная температура плюс 28. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода. Воскресенье плюс 22 и дождь.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей. Классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 18.00 на «Домашнем». 16+.
0: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
11: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
12: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 5 653 28 716.
0: Телефон рекламной службы 53 42.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Жителей России осенью ждет одна короткая рабочая неделя. Россияне в среднем носят с собой 3500 рублей наличными. Международная группа палеонтологов обнаружила одну из старейших известных трехмерных окаменелостей животного. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Жителей России осенью ждет одна короткая рабочая неделя, которая связана с празднованием Дня народного единства. Об этом рассказала РИА Новости доцент кафедры президентской академии Мария Кутарова. В начале ноября россиян ожидает сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства, сказала эксперт. Она уточнила, что в текущем году 4 ноября приходится на среду. Это не рабочий праздничный день, поэтому в начале месяца будет 4 рабочих дня. Россияне в среднем носят с собой 3500 рублей наличными, при этом сумма в кошельках мужчин обычно чуть выше, чем у женщин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные компании Superjob. Отмечается, что мужчины держат при себе в среднем 4100 рублей, а женщины 2900. Респонденты от 35 до 45 лет носят с собой живых денег больше 4200, чем те, кто младше 3200, и те, кто старше 3400. По данным экспертов, чем выше доход, тем больше наличных в кошельке. Зарабатывающие до 100 тысяч рублей в месяц ограничиваются в среднем 3000 рублей, а те, чья зарплата превышает 150 тысяч, носят с собой уже почти 5 тысяч. И в завершении выпуска. Международная группа палеонтологов под руководством Кембриджского университета обнаружила в норвежской Арктике одну из старейших известных трехмерных окаменелостей животного. Уникальная находка, возраст которой оценивается в 560 миллионов лет, была сделана случайно на овечьем пастбище в Финнмарке, когда часть скалы неподалеку обрушилась и раскололась. Результаты исследования опубликованы в научном журнале «Палеонтология». Существо, получившее название Чарния, обитало в Эдиакарский период, время, когда на Земле появились сложные формы жизни. Хотя внешне окаменелость напоминает папоротник, она принадлежит одному из самых ранних животных планеты. У Чарния не было рта, органов и конечностей, а само оно представляло собой подобие сидячей медузы. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие, любимые. Уже четверг на календаре, 10 сентября. Меня зовут Андрей Шмурай. И что я предлагаю в данный момент? Догадались, наверное, да? Правильно, давайте сыграем в «Угадай фильм». Так называется наша игра. Я включу отрывок из известной кинокартины. Как только вы вспомните ее название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Слукавил, не кинокартину сегодня будем загадывать, а мультипликационный фильм по причине четверга. Из советских времен. Вы знаете, я, когда был маленький, не очень-то любил мультфильмы кукольные, но бывали исключения. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Где Буренушка? Буренка!
3: В этой нет и в той сторонке. Только здесь была.
4: И исчезла. Ну, дела.
2: Может, в лес она дремучий ненароком забрела.
1: Если вспомнили название этого замечательного мультика, звоните 325-696, код города 812. Что касается подарка. Слушатель, правильно угадавший фильм, сегодня получит два билета на спектакль «Спасти рядового Гамлета» от Петербургского экспериментального театра. Спектакль пройдет 19 сентября в ДК «Выборгский». Согласитесь, отличный подарок. Звоните, друзья.
0: «Угадай фильм» на «Радио Ваня». Теплый плед и «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 10 сентября, в Омске без осадков. Дневная температура плюс 28. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода. Воскресенье плюс 22 и дождь.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима 27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент 2», бутик 155.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировое пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
4: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
5: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Реклама на радио Ваня.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
12: 12+.
13: Ваня. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Итак, друзья, давайте подводить итоги нашей игры «Угадай фильм». Дозвонилась к нам сегодня Наталья. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Рад вас слышать. Приятно, что вы вспомнили этот замечательный мультфильм. Но прежде чем вы его назовете, давайте еще раз отрывочек послушаем.
3: Где Буренушка? Буренка!
4: В этой нет и в той сторонке. Только-только здесь была.
5: И исчезла. Ну, дела.
3: Может, в лес она дремучий ненароком забрела.
1: Итак, Наталья, как же называется этот мультик?
2: «Буренка из Масленкина» называется мультфильм.
0: Угадал!
1: Ура! Чудеса, да и только. Бывает, гости из будущего, паровозики из Ромашково, трое из Простоквашино. А бывает «Буренка из Масленкина». Отличный мультик. Корова там заблудилась в лесу, да?
2: Да, да.
1: Хотела руки на себя наложить. Мухоморов наесться. И кто же ее вывел-то оттуда?
2: Девочка.
1: Волк.
2: Волк.
1: Парень хороший оказался, вывел корову, все обрадовались. Ну, вот так вот вкратце рассказали. Приятно, что вспомнили этот мультфильм. А у вас какой любимый был в детстве?
2: «Ну, погоди».
1: Многие так ответят. «Ну, погоди». И у меня, наверное, тоже. Только, конечно же, «Волка» очень жалко. Наталья, от всей души вас поздравляю. Вам в подарок 2 билета на спектакль «Спасти рядового Гамлета» от Петербургского экспериментального театра. Многожанровый спектакль.
2: Спасибо
1: в двух
2: большое.
1: Действиях, наполненный танцами, живым вокалом и музыкой. Спектакль «Спасти рядового Гамлета» 19 сентября, ДК «Выборгский», начало в 19:00. Наташ, можете поприветствовать кого хотите?
2: Да, я бы хотела передать огромный привет и всего самого наилучшего своим коллегам компании «Велистрой», отдел «Склад», «Учет».
1: Я присоединяюсь. Спасибо огромное. Хорошего дня.
2: Спасибо. Всем хорошего дня.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня».

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Не

0: один за всех. С 15 до 20 на Радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня, 10 сентября, отмечается праздник, который называется День обмена идеями. Вы знаете, в результате этих обменов иногда рождаются просто выдающиеся произведения в литературе, в частности. Именно на эту тему наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Один из самых ярких примеров литературного обмена идеями – дружба и творческое взаимодействие между Джоном Толкином и Клайвом Льюисом. Эти два великих писателя регулярно встречались, чтобы обсудить свои работы, обмениваясь идеями и критикой. Например, Толкин помог Льюису доработать концепцию «Хроник Нарнии», а Льюис сыграл роль в финальной редакции «Властелина колец».
0: Четвертое место.
1: Габриэль Гарсия Маркес и Марио Варгас Льоса, два мастера латиноамериканской литературы, долгое время находились в творческом диалоге. Они обменивались идеями, обсуждали темы магического реализма и социально-политические аспекты своих произведений.
0: Третье место.
1: Стивен Кинг и Питер Страуб. Совместная работа над романом «Талисман» стала результатом активного обмена идеями. В процессе создания этого произведения они не только обсуждали сюжет, но и делились своими представлениями о том, как можно совместить свои уникальные стили письма.
0: Второе место.
1: Современные писательницы Маргарет Этвуд и Али Смит регулярно общаются на литературных мероприятиях и форумах, обсуждая свои идеи и методы письма. Эти разговоры влияют на их работы, что видно по схожести в темах социальной справедливости, прав женщин и экологии.
0: Первое место.
1: В русской литературе ярким примером обмена идеями является взаимодействие Александра Пушкина и Николая Гоголя. Пушкин оказал огромное влияние на Николая Васильевича, вдохновив его на написание «Ревизора» и «Мертвых душ». По некоторым данным, сюжет «Ревизора» был предложен именно Пушкиным.
0: Великолепная пятерка. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 10 сентября, в Омске без осадков. Дневная температура плюс 28. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода. Воскресенье плюс 22 и дождь.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Нопес.
5: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт». Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 380528.
4: Шоу иллюзий и чудес. Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Нопес.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
8: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
9: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
10: Мы хотим сделать Радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru. Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Самозанятые не смогут выполнять заказы одного и того же заказчика более 60 часов в месяц. В Женеве открыли памятник русскому поэту Александру Пушкину. В Минприроды озвучили, где сосредоточена наибольшая численность бурого медведя в России. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Самозанятые, работающие через агрегаторы и маркетплейсы, не смогут выполнять заказы одного и того же заказчика более 60 часов в месяц в течение 6

0: 6 месяцев подряд. Об этом рассказал ТАСС, член Комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября. Нововведение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. При превышении лимита платформа обязана приостановить выдачу заказов от этого заказчика, однако самозанятый сможет принимать заказы от других клиентов. В Женеве открыли памятник русскому поэту Александру Пушкину, об этом сообщает РИА Новости. В здании постоянного представительства России при ООН в европейской столице появился бюст Пушкина авторства скульптора Григория Потоцкого, который представил постпред России Геннадий Гатилов. Он напомнил, что произведение писателя хорошо известно не только в России, но и за рубежом. Его имя известно далеко за пределами нашего отечества, и он поистине стал достоянием мировой культуры. Настолько многообразен его гений, создавший и сказки, и лирические произведения, и прозу, сказал дипломат. Гатилов обратил внимание на то, что открытие памятника совпало с Днем языков Российской Федерации и напомнил, что в России насчитывается более 270 языков. Бюст находится на входе в Георгиевский зал, традиционное место проведения официальных приемов в постпредстве, в частности, в честь Дня России 12 июня. И в завершении выпуска: в Красноярском, Хабаровском и Камчатском краях, а также в Иркутской области сосредоточена наибольшая численность бурого медведя в России. Об этом заявили РИА Новости в Минприроды Российской Федерации. Всего в стране обитает более 300 тысяч особей бурых медведей. В конце лета и начале сентября в некоторых регионах России участились выходы медведей к людям. В регионах вводятся режимы повышенной готовности, закрываются туристические маршруты и усиливаются меры безопасности в населенных пунктах. Накануне за одни сутки в Енисейском муниципальном округе Красноярского края зафиксировали не менее 11 случаев выхода медведей к людям. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 11 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 19, днем плюс 30. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В субботу сохранится жаркая погода. В воскресенье дождь и понижение температуры.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам. Доставка на работу и обратно. Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 18.00 на «Домашнем». 16+.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: 13 октября. Стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт-холл. 18+.
10: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов. Ремонт карданов. Расточка блока цилиндров. Ремонт головки блока цилиндров. Качественно. С гарантией. 53-68-28. Пархоменко 9.
11: За шубой. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Реклама на радио Ваня.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Чего греха таить, все мы иногда в него впадаем. В прямом или в переносном смысле. Фильм, который хочу порекомендовать вам сегодня на вечер, называется «Транс». Главные роли в этой картине исполнили Джеймс Макэвой, Винсан Кассель и Розарио Доусон. Отличная троица, я вам доложу. А главный герой — сотрудник аукционного дома, отвечает за сохранность картин во время проведения аукциона и в случае опасности должен запереть картину в сейфе. Но вот ведь какая штука, во время ограбления он получает по голове и просыпается в больнице, и, естественно, ничего не помнит. Саймон, так его зовут, единственный, кто знает, где находится картина, которой нет ни в сейфе, ни у грабителей. Бандиты похищают его и начинают, мягко говоря, дознание. А после неудавшейся попытки вспомнить, банда нанимает какого-то врача, кстати, в виде женщины, которая должна помочь Саймону восстановить воспоминания о местонахождении картины. Мне чертовски, друзья, понравилось высказывание одного из зрителей. Помните, если вы хотите заставить человека сделать что-то, чего он действительно не хочет, гипноз вовсе не нужен. Такого человека достаточно просто взять на работу и начать платить зарплату. А если бы гипноз так умел, в наших музеях давно бы уже не осталось ценностей. Кино на вечер. «Транс». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударит царство теней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Привет, привет, привет. Прочитал эту новость и, признаюсь откровенно, обалдел, по-другому и не скажешь. Семья Чунг – это супруги-блогеры, которые недавно купили нечто интересное. А приобрели они умную зубную щетку за каких-то жалких $500. Конечно, щетка за такие деньги должна отличаться от обычной, как вы понимаете. А она и отличалась тем, что там есть видеокамера, фонарик и технология чистки зубов с помощью искусственного интеллекта. Многие предположили, что супруги просто получили от производителя щетки деньги за рекламу, и это справедливо, но блогеры заверили, что им никто ни за что не платил. Да и особой рекламы-то не вышло. Камера, которая должна в режиме реального времени показывать пользователю зубной налет и прочие неприятности, по уверению супругов, так толком ничего и не показала. Муж с женой назвали слишком сложную щетку чрезмерным испытанием. Да и люди, которые это прочитали, отметили, что обычные это зубные щетки прекрасно служат людям. Может, не стоит превращать их в какие-то гаджеты будущего? А? Вы как считаете? Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Ваня. Радио Ваня.
2: Твое имя плюс мое на стене. Знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 11 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 19, днем плюс 30. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В субботу сохранится жаркая погода. В воскресенье дождь и понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Выставка «Лего» в Омске. Огромные фигуры, миллионы деталей, детская зона, фотозоны, VR-игры, мастер-классы и прочие интерактивы. Ваши дети точно будут в восторге. Выставка «Лего», ТРЦ «Континент» с 11 сентября по 4 ноября. 0+.
5: «Макдана» приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон «Макдана». «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
6: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
7: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
8: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67-30-34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 11 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 19, днем плюс 30. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В субботу сохранится жаркая погода, в воскресенье дождь и понижение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Бутерброд на завтрак? Надо! Колбаса – душе награда! В мясной лавке «Сибколбасы» вы найдете все и сразу!
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка на колбасу до 25%. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.

0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены!
4: 13 октября стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт-холл. 18+.
5: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
6: Телефон рекламной службы 50.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Татьяна Буланова прокомментировала слухи о конфликте с Анной Семенович. Причиной ссоры стала новая песня. Исполнительницы одновременно получили предложение записать одну и ту же композицию от автора Игоря Майского. В беседе с изданием Star Hit певица объяснила, что ситуация возникла случайно и застала ее врасплох. По словам Татьяны, она не расположена к спорам с давней подругой и рассчитывает вместе с ней найти решение, которое устроит обеих. Даже не знаю, как так вышло, потому что ситуация неприемлема, посетовала Буланова. Свою версию произошедшего вскоре представила и Семенович. Певица рассказала, что композиция понравилась ей с первого прослушивания. Экс-солистка «Блестящих» сразу связалась с Майским, однако выяснилось, что трек уже обещан Булановой. Тогда Семенович позвонила подруге напрямую и, по ее словам, услышала в ответ отказ. Сама артистка объяснила интерес к треку желанием расширить творческий диапазон. «Хочу взрослеть, исполнять что-то сильное и глубокое», призналась бывшая фигуристка. Композитор, в свою очередь, изложил собственную хронологию событий. Права на трек он передал именно Семенович, изначально рассчитывая на дуэт артисток. «Я продал эту песню Анне, теперь только она вправе решить ее судьбу», заявил Майский. Автор уточнил, что работал над композицией почти месяц, ориентируясь сразу на обеих исполнительниц. Название спорной композиции пока не раскрывается, а сами артистки окончательно не подтвердили, урегулирован ли конфликт. «Вы знаете, друзья мои, заинтриговали. Сразу захотелось услышать, а что же это за песня и кто в конечном итоге ее исполнит».
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Катя Лель ответила на критику, прозвучавшую в ее адрес после истории о контактах с инопланетянами. Певица объяснила, почему реже стала поднимать эту тему в интервью. По словам артистки, поводом стал один из выпусков федерального ток-шоу, где ее рассказы о видениях назвали вымыслом. Взрослые академики, обремененные интеллектом, называли меня сказочницей и лгуньей за истории про украденные зубы, возмутилась Лель, назвав подобное отношение ученых проявлением невежества. Мы живем в современном мире, где уже давно доказано, что иные цивилизации существуют, говорит певица. Артистка также призналась, что не планирует возвращаться к разговорам о встречах с НЛО. По словам Кати, схожий опыт в свое время получила вся ее семья, а не только она сама. Певец Прохор Шаляпин, кстати, недавно также поддержал коллегу в вопросе существования внеземных цивилизаций. Артист признался, что в некоторой степени разделяет взгляды Лель и уверен, что человечество не одиноко во Вселенной. А давайте я буду третьим, кто также считает.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.
2: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе был отвратительный. Кстати, ты была

это знаю также навсегда. Ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 11 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 19, днем плюс 30. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В субботу сохранится жаркая погода. В воскресенье дождь и понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Хочешь свой дом, но участка нет?
3: В Евростиле знают ответ.
2: Нет накоплений на первый взнос?
3: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
2: Евростиль. Заезжай и живи.
3: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Магдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха «Норки». Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон «Магдана». Дана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
5: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов, ремонт карданов, расточка блока цилиндров, ремонт головки блока цилиндров. Качественно, с гарантией 53-68-28. Пархоменко 9.
6: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
8: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
9: По моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
10: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
9: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: своему кредитору и в МФЦ.
1: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
0: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Скоро в школу! Не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
5: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
6: В Доброцене выгодные цены.
7: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
8: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Радио Ваня. Твой. Этой осенью.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня, 10 сентября, отмечается праздник, который называется День обмена идеями. Вы знаете, в результате этих обменов иногда рождаются просто выдающиеся произведения в литературе, в частности. Именно на эту тему наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Один из самых ярких примеров литературного обмена идеями – дружба и творческое взаимодействие между Джоном Толкином и Клайвом Льюисом. Эти два великих писателя регулярно встречались, чтобы обсудить свои работы, обмениваясь идеями и критикой. Например, Толкин помог Льюису доработать концепцию «Хроник Нарнии», а Льюис сыграл роль в финальной редакции «Властелина колец».
0: Четвертое место.
1: Габриэль Гарсия Маркес и Марио Варгас Льоса, два мастера латиноамериканской литературы, долгое время находились в творческом диалоге. Они обменивались идеями, обсуждали темы магического реализма и социально-политические аспекты своих произведений.
0: Третье место.
1: Стивен Кинг и Питер Страуб. Совместная работа над романом «Талисман» стала результатом активного обмена идеями. В процессе создания этого произведения они не только обсуждали сюжет, но и делились своими представлениями о том, как можно совместить свои уникальные стили письма.
0: Второе место.
1: Современные писательницы Маргарет Этвуд и Али Смит регулярно общаются на литературных мероприятиях и форумах, обсуждая свои идеи и методы письма. Эти разговоры влияют на их работы, что видно по схожести в темах социальной справедливости, прав женщин и экологии.
0: Первое место.
1: В русской литературе ярким примером обмена идеями является взаимодействие Александра Пушкина и Николая Гоголя. Пушкин оказал огромное влияние на Николая Васильевича, вдохновив его на написание «Ревизора» и «Мертвых душ». По некоторым данным, сюжет «Ревизора» был предложен именно Пушкиным.
0: Великолепная пятерка.

0: лужам, дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья! Вы не поверите, дело опять было в Малайзии. Семья жениха, которая приехала на свадьбу на 6 аж машинах, вынуждена была сильно разочароваться. Дело в том, что, согласно договоренности, жених должен был привезти деньги, около 3000 долларов, являвшиеся традиционным подарком семье невесты. Но по какой-то причине мужчина явился на праздник, да, с пустыми руками. Узнав о безденежье жениха, невеста поступила довольно просто, хотя и неожиданно. Она вообще отказалась выходить замуж, и это в день самой церемонии. Правда, жених отчаянно метался и названивал всем знакомым, пытаясь занять деньги, но не преуспел. Многие гости, так и не погулявшие на свадьбе, добавили, что семейство невесты берет на себя слишком много расходов, связанных с праздником, так что и они потерпели убытки. А, кстати, девушке в будущем, если она все-таки за кого-то выйдет замуж, придется постоянно доказывать: «Я с ним не из-за денег». Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ваня, Ваня, Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Чего греха таить, все мы иногда в него впадаем. В прямом или в переносном смысле. Фильм, который хочу порекомендовать вам сегодня на вечер, называется «Транс». Главные роли в этой картине исполнили Джеймс Макэвой, Винсан Кассель и Розарио Доусон. Отличная троица, я вам доложу. А главный герой — сотрудник аукционного дома, отвечает за сохранность картин во время проведения аукциона и в случае опасности должен запереть картину в сейфе. Но вот ведь какая штука, во время ограбления он получает по голове и просыпается в больнице, и, естественно, ничего не помня. Саймон, так его зовут, единственный, кто знает, где находится картина, которой нет ни в сейфе, ни у грабителей. Бандиты похищают его и начинают, мягко говоря, дознание. А после неудавшейся попытки вспомнить, банда нанимает какого-то врача, кстати, в виде женщины, которая должна помочь Саймону восстановить воспоминания о местонахождении картины. Мне чертовски, друзья, понравилось высказывание одного из зрителей. Помните, если вы хотите заставить человека сделать что-то, чего он действительно не хочет, гипноз вовсе не нужен. Такого человека достаточно просто взять на работу и начать платить зарплату. А если бы гипноз так умел, в наших музеях давно бы уже не осталось ценностей. Кино на вечер. «Транс». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: выходной. Один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Привет, привет, привет. Прочитал эту новость и, признаюсь откровенно, обалдел, по-другому и не скажешь. Семья Чунг – это супруги-блогеры, которые недавно купили нечто интересное. А приобрели они умную зубную щетку за каких-то жалких $500. Конечно, щетка за такие деньги должна отличаться от обычной, как вы понимаете. А она и отличалась тем, что там есть видеокамера, фонарик и технология чистки зубов с помощью искусственного интеллекта. Многие предположили, что супруги просто получили от производителя щетки деньги за рекламу, и это справедливо. Но блогеры заверили, что им никто ни за что не платил. Да и особой рекламы-то не вышло. Камера, которая должна в режиме реального времени показывать пользователю зубной налет и прочие неприятности, по уверению супругов, так толком ничего и не показала. Муж с женой назвали слишком сложную щетку чрезмерным испытанием. Да и люди, которые это прочитали, отметили, что обычные это зубные щетки прекрасно служат людям. Может, не стоит превращать их в какие-то гаджеты будущего? А? Вы как считаете? Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: Фаня. Ближе и роднее.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том,

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мысли в голове, ты от самурада. Я вот думал, любовь моя награда.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее.
1: Я с тобой. По городу автобус пустой. Он так же, как и я за тобой.

0: обучаю.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: ты любишь. На радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, кварталы.
2: Поехали плясать. Ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Артем Качер. Ханей.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее! We'll be right back.

0: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
3: А потом нам стирают память,
2: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами.
3: Что?

0: одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.